0: 1360 Radio.
1: Yes.
0: Tu mejor compañía.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».